Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз готовит новые санкции против России. Как утверждает Bloomberg, это могут быть ограничения выдачи туристических виз, а также ужесточение правил передвижения для российских дипломатов. Еще европейские политики обсуждают новые санкции против судов так называемого «теневого флота России».
2: Мир.
1: Оман отказал Ирану в инициативе по Ормузскому проливу. Издание «Нью-Йорк-Пост» сообщает, что Оман отклонил идею о введении пошлин за проход коммерческих судов через пролив и отказался от добровольных сборов за услуги в области экологии и безопасности водного коридора. Оман не поддерживает Иран из-за возможной конфронтации с США.
2: Россия.
1: Снабжать контент, созданный искусственным интеллектом, соответствующей маркировкой, считают необходимым около 65% опрошенных россиян. Год назад таковых было примерно 55%. Это установил сервис SuperJob. Против маркировки выступают 12% жителей страны.
2: Интересные факты.
1: В Цюрихе прошло вручение очередной Шнобелевской премии. Традиционно в центре внимания достижения самого сомнительного характера. К примеру, премию по биомеханике получили авторы, исследовавшие поцелуй у людей и животных. Премию по химии получили исследователи, установившие, что высокобелковое молоко тараканов содержит в 3 раза больше энергии, чем молоко коров. Напомню, Шнобелевская премия является антиподом Нобелевской премии.
2: Транспорт.
1: При выборе между электрокаром и гибридом стоит учитывать, как часто и где будут совершаться поездки. Электромобиль нужен автомобилистам, которые ежегодно проезжают до 30 тысяч километров, пользуются машиной преимущественно в городе и могут заряжать ее дома. Подключаемый гибрид подойдет тем, кто может регулярно заряжать автомобиль и совершает дальние поездки. Об этом порталу «Газета.ру» сообщили опрошенные эксперты. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: У Евросоюза не получилось сделать санкции против России более продолжительными. Индивидуальные антироссийские санкции продлевали каждые полгода и недавно в ЕС предложили перейти на 12-месячное продление. Однако правительство Словакии выступило против такого перехода. Об этом сообщает Политико. Срок действия санкций истекает 15 сентября.
0: Мир.
1: В США так и не получается дать ход ужесточению антироссийских санкций. Как отмечает Bloomberg, рассмотрение соответствующего законопроекта в Палате представителей, вероятно, отложат до ноябрьских выборов. По данным издания, законодатели опасаются, что документ расширит полномочия президента Дональда Трампа по введению тарифов и может привести к росту цен на нефть.
0: Образование.
1: Сегодня стартует дополнительный период для сдачи единого госэкзамена. Сдать экзамены смогут выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат. 4 сентября проходит ЕГЭ по русскому языку. 8 сентября по математике базового уровня. 25 сентября – резервный день.
0: Россия.
1: Средний размер страховой пенсии по старости в следующем году может превысить 29 тысяч рублей. Это следует из актуальных параметров бюджета социального фонда и долгосрочных прогнозов Минтруда, о чем сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В будущем году страховые пенсии планируется проиндексировать в два этапа. С 1 февраля на 4% и с 1 апреля примерно на 3,5%.
0: Транспорт.
1: Работа машины в такси – это тест на выносливость при интенсивных нагрузках. Некогда популярные в такси Hyundai Solaris и Kia Rio проходили без серьезных поломок более 300 тысяч километров. У нынешних Havail и Geely пробег составляет под 200 тысяч. Об этом пишет «Автомейл». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на городдефисмира.ру.
4: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
3: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
5: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 000 рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Ндоковский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: 50 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Пятый канал представляет Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Т-Авто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: Дорожное радио представляет.
6: Клима.
7: Мишель Климон.
6: Очень приятно, Мария.
8: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
9: Из-за вас.
6: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
10: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
11: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.

обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте

0: эфире. Реклама.
1: Качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки «Крона Росмикс» производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом «Протсервис» обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы «Симферополь», «Кубанская 25А», «Мариуполь», «Куприна 10». Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «Созерич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 900 000 рублей. Подробности по телефону плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниес в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-00. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Топ покупок месяца.
14: А мода C5. Добавить стиля.
15: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
16: А мода C7 собрать все взгляды.
17: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Дорожное радио представляет.

0: Клима.
1: Мишель Клима.
0: Очень приятно, Мария.
1: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
2: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
3: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: У Евросоюза не получилось сделать санкции против России более продолжительными. Индивидуальные антироссийские санкции продлевали каждые полгода и недавно в ЕС предложили перейти на 12-месячное продление. Однако правительство Словакии выступило против такого перехода. Об этом сообщает Политико. Срок действия санкций истекает 15 сентября.
2: Мир.
1: В США так и не получается дать ход ужесточению антироссийских санкций. Как отмечает Bloomberg, рассмотрение соответствующего законопроекта в Палате представителей, вероятно, отложат до ноябрьских выборов. По данным издания, законодатели опасаются, что документ расширит полномочия президента Дональда Трампа по введению тарифов и может привести к росту цен на нефть.
2: Образование.
1: Сегодня стартует дополнительный период для сдачи единого госэкзамена. Сдать экзамены смогут выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат. 4 сентября проходит ЕГЭ по русскому языку. 8 сентября по математике базового уровня. 25 сентября – резервный день.
2: Россия.
1: Средний размер страховой пенсии по старости в следующем году может превысить 29 тысяч рублей. Это следует из актуальных параметров бюджета социального фонда и долгосрочных прогнозов Минтруда, о чем сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В будущем году страховые пенсии планируется проиндексировать в два этапа. С 1 февраля на 4% и с 1 апреля примерно на 3,5%.
2: Транспорт.
1: Работа машины в такси – это тест на выносливость при интенсивных нагрузках. Некогда популярные в такси Hyundai Solaris и Kia Rio проходили без серьезных поломок более 300 тысяч километров. У нынешних Havail и Geely пробег составляет под 200 тысяч. Об этом пишет «Автомейл». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-хавейл.ру.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

0: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология.

0: Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге – Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Все начинается совсем скоро. День рождения Ашан. Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с Ашан. Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ashan.ru.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Паубанк ВТБ. Указана цена на Чанган ЮНИЕС в комплектации Техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
7: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
8: В акции участвуют товары бренда «Лена Фреш». Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СН Токаскивский проект».
3: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 900 000 рублей. Подробности по телефону +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207 27 97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин дал старт новым дальневосточным предприятиям. Во время Восточного экономического форума глава государства по видеосвязи принял участие в открытии нескольких новых объектов. Например, президент запустил работу контейнерного терминала «Владивостокский морской порт Первомайский», открыл фармацевтический завод группы компаний «Фармасинтез» в Уссурийске, дал старт международному транспортному коридору «Приморье-1». Всего новые этапы развития начались на 10 предприятиях региона.
0: Россия.
1: В следующем году будет значительно расширен федеральный проект «Профессионалитет». В его рамках работодатели предоставляют оборудование и наставников, а выпускники приходят на производство с реальными компетенциями. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в 2027 году благодаря федеральному проекту в 42 регионах страны начнут работать 95 кластеров. Интернет в российских пассажирских самолетах должен появиться в 2027-2028 годах. В первую очередь такой технологией оборудуют отечественные лайнеры МС-21. Об этом сообщил ТАСС глава Аэрофлота Сергей Александровский.
0: Мир.
1: США надеются вернуть средства, потраченные на помощь Украине. Как заявил американский лидер Дональд Трамп, Вашингтон выделил Киеву средств на военную помощь на 350 миллиардов долларов во время президентства Джо Байдена. Эти деньги должна компенсировать Европа. США потребуют эти средства, подчеркнул Дональд Трамп.
0: Транспорт.
1: Российский электробус превысил паспортные характеристики по запасу хода. Электробус «Электрогород» производства уфимского трамвайно-троллейбусного завода проехал от Уфы до Альметьевска. Это более 320 километров пути и потратил 2/3 заряда аккумулятора. По тех данным, на одном заряде машина может преодолевать 250 километров. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, «Мазь Соловисар» с натуральным составом

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Дорожное радио представляет.
2: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
1: Продолжение пушистого кинохита.
2: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
1: «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября, 6+. Дорожное радио.

0: Опаска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно выехать из выбоины и почему это по-прежнему так важно. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о бездорожье для городского водителя. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Можно ли преодолеть бездорожье на обычной легковушке? Мировые специалисты и уж тем более российские водители уверенно отвечают «да» и дают свои рекомендации. К примеру, при движении по ухабистой дороге старайтесь поддерживать такую скорость, чтобы не начиналась раскачка. Когда в подвеске наступит резонанс, наверняка приложитесь днищем о безобидную кочку. Гасите раскачку своевременным притормаживанием. Или, например, колея. Если она слишком глубока для вашего автомобиля, попробуйте двигаться по ее гребню, пропуская канаву между колес. Теперь поперечные рвы и бугры. Их лучше проходить под углом к препятствию. Это позволит свести к минимуму продольную раскачку автомобиля. Скорость прохождения при этом должна быть минимальной и равномерной. И, наконец, самое главное, перед преодолением препятствий следует трезво оценить возможности автомобиля. Наш основной минус – малая геометрическая проходимость. А вот песчаные участки лучше проходить сходу. Иногда бывает полезно понизить вдвое давление в колесах, увеличив тем самым площадь контакта. Но потом не забыть подкачать колеса до рабочего давления. Двигаясь по скользкой грунтовке, вспомните свои навыки движения по голому льду. Отдельную опасность представляют собой лужи с неизвестной глубиной. Полезно помнить, что пропитанная дождем безобидная лужайка может стать ловушкой даже для стоящего автомобиля. Так, заехали на травку, вроде бы без проблем, но через час вдруг обнаружили, что машина провалилась почти на полколеса. Другими словами, всегда думайте, где, когда и зачем вы хотите остановиться. И сможете ли потом тронуться. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

цим трин траву. А дуби-колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Дорожное радио представляет.
3: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Я меня не теряю, то связь плохая. Целую.
0: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября 6+. Дорожное радио.

подножие и на вершине, с незапамятных дней и поныне, мне дарован судьбой.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91 и

Цой. «Я твое море».

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на городдефисмира.ру.
4: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
3: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
5: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ НТК Скифский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожный.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО ЦНФС. УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, MySol Visar с натуральным составом

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Дорожное радио.

0: Реклама. ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 900 000 рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «Созерич плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
4: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
5: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
3: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдин. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
6: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Солвисар» с натуральным составом.

0: связаться со специалистом.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Дорожное радио представляет. Мой друг.

0: он медведь.
1: Продолжение пушистого кинохита.
0: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
1: «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября, 6+. Дорожное радио.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какую новинку представил Музей Мирового океана, что нужно для аренды байка или авто на Занзибаре и чем стали для туристов два старых Боинга в Малайзии. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу новое «Путешествие с удовольствием».
2: Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СЗ НТК Скифский проект».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

улыбается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: улыбается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой.
1: Поднять якорь! Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какую новинку представил Музей Мирового океана, что нужно для аренды байка или авто на Занзибаре и чем стали для туристов два старых Боинга в Малайзии.
1: Добро пожаловать!
2: Свой первый день рождения корпус «Планета Океан» Калининградского музея Мирового океана отпраздновал открытием новой экспозиции. В конце августа посетителям стала доступна лаборатория жизни, рассказывающая об истории возникновения и эволюции жизни на Земле, а также о биологическом разнообразии. Экспозиция включает 17-метровый скелет кашалота, скелеты серого кита, стеллеровой коровы и моржа, а также прочие любопытные диковинки. Всего почти 1500 музейных предметов. Руководство Музея Мирового океана считает, что новая экспозиция получилась одной из самых ярких. Ей пророчат большую популярность.
1: Едем дальше.
2: В этом году среди россиян вырос спрос на отдых в Занзибаре, и туроператоры начали предлагать больше путевок, попутно снабжая гостей архипелага полезными сведениями. Например, насчет аренды здесь машины и мотоцикла. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, можно арендовать скутер, мотоцикл, машину, а также автомобиль с водителем. Все зависит от опыта вождения и целей поездок. Взять скутер стоит до 35 долларов в сутки, городской автомобиль до 70 долларов, внедорожник до 120 долларов в сутки. Чтобы сесть за руль, надо оформить национальное водительское удостоверение и местное разрешение Занзибар Driving Permit. Это все сделают в прокатной компании. Аренда транспорта на Занзибаре – это вызов вашему опыту, вниманию и выносливости. Движение здесь левостороннее, трафик довольно хаотичный.
1: Это надо видеть.
2: Два Боинга 747 навсегда приземлились в малайзийском городе Джохор-Бару. Натрудившиеся на славу самолеты переоборудовали в роскошные отели, каждый номер которых оформили в стиле одной из стран – Малайзии, Японии, Индонезии, Таиланда и других. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», отель, открытый в августе, расположен недалеко от международного аэропорта Сенай. Взглянуть на чудной отель и снять в нем номер могут и гости Сингапура, которые находятся тут же на противоположном берегу Джохорского пролива.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте, новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется.

0: жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он мне изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Пятый канал представляет: Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера. Завтра в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня, любовная. Хорошего дня.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ.

0: Реклама. ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Получить участок под строительство собственного дома бесплатно – такая возможность может появиться у россиян в ближайшее время. Министерство строительства разрабатывает программу, по которой гражданам будут свободно выдавать землю при условии, что те построят и зарегистрируют дом в течение 3 лет. Как пояснил замминистра Никита Стасишин, ведомство вместе с регионами планирует обеспечивать участки дорогами и электричеством. По данным ведомства, за первое полугодие 2026-го в строй ввели почти на 30% меньше индивидуального жилья, чем годом ранее. Европейский суд по правам человека прекратил рассмотрение более 800 индивидуальных жалоб российских граждан. Страсбург посчитал, что эти дела не требуют дальнейшего разбирательства, поскольку касаются уже изученных вопросов, а ресурсы нужны для других дел, передают РИА Новости. Напомню, что официальная Москва вышла из Совета Европы и прекратила членство в Европейском суде по правам человека в марте 2022 года.
0: Россия.
1: Российская академия наук зафиксировала резкий рост солнечной активности. По данным лаборатории солнечной астрономии, на восточном краю светила наблюдаются множественные выбросы плазмы. Их источники находятся на обратной стороне звезды и не представляют опасности для Земли. Сильные магнитные бури, по прогнозам астрономов, возможны только если солнечная активность продлится еще минимум 4 суток. Минувшим летом число сильных вспышек на Солнце выросло на 30%, однако количество дней с магнитными бурями на Земле сократилось вдвое. Запрещать экспорт красной икры Россия не планирует. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, этот вопрос не обсуждается, объем экспорта и так невелик. При этом внутренний рынок, по оценке ведомства, красной икрой обеспечен полностью. Цены в магазинах при этом обновили исторический максимум. Килограмм деликатеса нового улова стоит до 23,5 тысяч рублей, передает издание «Коммерсант». По его данным, вылов лосося на Дальнем Востоке снизился на 60% по сравнению с прошлым годом.
0: Транспорт.
1: Авиакомпания Air Tanzania приостановила прямые перелеты в Россию с 4 по 7 сентября. Причиной танзанийский авиаперевозчик назвал оценку рисков на маршруте. С понедельника рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой будут возобновлены. В компании уточнили, что дополнительно оценили риски совместно с профильными ведомствами и признали маршрут безопасным. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: любовь.
1: Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дорожное радио представляет.
6: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Я меня не теряю, то связь плохая. Целую.
5: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа-медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Кремль анонсировал переговоры президентов России и Вьетнама. Владимир Путин примет своего коллегу То Лама в России 9 сентября. В рамках официального визита вьетнамского лидера главы двух стран обсудят развитие стратегического партнерства, торговлю, науку, образование, вопросы безопасности и обороны. По итогам встречи Россия и Вьетнам планируют подписать пакет двусторонних документов. Россияне все чаще приходят в торговые центры за продуктами и алкоголем, а не за одеждой и техникой. За год доля расходов посетителей крупных ТЦ на продовольственные магазины выросла на 2 процентных пункта до 24%. При этом траты в ресторанах, магазинах одежды и электроники сократились. Это снижает арендные доходы торговых центров, так как продуктовые магазины платят арендодателям меньше, чем торговые точки одежды и электроники, отмечает газета «Коммерсант» со ссылкой на аналитику Сбериндекса.
0: Россия.
1: Устный экзамен по истории для девятиклассников планируют ввести через 2 года, как условие допуска к итоговой аттестации. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, экзамен будут оценивать по системе зачет-незачет. Он должен будет проверять не заученные факты, а умение школьника анализировать, рассуждать и работать с источниками. Подробные критерии и темы устных экзаменов по истории для девятиклассников ведомство опубликует заранее. Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на сентябрьские сборы. В список из 38 игроков вошли игроки зарубежных клубов. Матвей Сафонов из ПСЖ, Александр Головин из Монако, Арсен Захарян, выступающий за Реал Сосьедад, и Алексей Батраков, недавно перешедший в Галатасарай из Локомотива. Футбольные сборы начнутся 21 сентября, а 29 числа на Казань-арене подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч со сборной Ирана.
0: Транспорт.
1: Автомобильный рынок России в августе показал снижение впервые за 7 месяцев. Продажи новых легковых машин оказались на 6,5% ниже по сравнению с данными годичной давности. Зато продажи автомашин российской сборки за год прибавили 8%. По подсчетам аналитического агентства «Автостат», салоны продали в минувший месяц порядка 114 тысяч авто. Абсолютный лидер среди моделей по-прежнему «Лада Гранта», также в пятерке самых популярных машин «ХВЛ», «Теннес», «Джили» и «Чинган». Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 900 000 рублей. Подробности по телефону +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
3: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Пятый канал представляет: Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Т-Авто», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
2: Дорожное радио представляет.
3: Клима.
4: Мишель Климон.
3: Очень приятно, Мария.
5: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
6: Из-за вас.
3: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
7: «Охота на императора» в кино с 10 сентября. 12+.
2: Дорожное радио.

плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама.
1: Качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки «Крона Росмикс» производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом «Продсервис» обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на продсервис.ру.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался сезон снегопадов. Первый в этом году снег выпал на севере Чукотки. Правда, полноценного снежного покрова там пока не сформировалось. Скорее прошли дожди с мокрым снегом, отмечает РИА Новости. Снегопады наблюдались также на юге Красноярского края и на вершинах Притилецких гор Алтая. Сентябрьские снегопады синоптики прогнозируют также в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. А по прогнозам Гидрометцентра, предстоящая зима будет неустойчивой. Приморье, Югра, Москва, Волгоградская область и другие регионы присоединились к всероссийской кампании по вакцинации от гриппа. В столице прививку можно сделать бесплатно во всех поликлиниках. В Приморский край поступила первая партия из 10 тысяч доз. В Югру привезли вакцины Ультрикс Квадри, Савигрип и Флю-М. В Хабаровском крае и Волгоградской области также стартовали прививочные кампании. В этом сезоне вакцину обновили сразу по всем трем штаммам. Ожидается, что прививки сделают до 60% жителей России.
0: Россия.
1: В российских школах вводят обязательный набор внеурочных занятий. В перечень вошли их профориентационный курс под названием «Россия. Мои горизонты», занятия разговора о важном, а также новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для классов с 5 по 11 включительно. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, на внеурочную деятельность школы отводят до 10 часов еженедельно. Евросоюз обсудит новые ограничения против России в ближайшие недели. Среди возможных мер Брюссель называет сокращение выдачи туристических виз россиянам, ужесточение правил передвижения российских дипломатов и новые санкции в отношении судов так называемого «теневого флота». Причиной Евросоюз называет инцидент в аэропорту Лейпцига. Там в начале августа беспилотник со взрывчаткой был обнаружен рядом с украинским самолетом. Германия обвинила в произошедшем российскую сторону. Кремль связал обвинение Германии с внутриполитическими процессами в этой стране и указал на отсутствие доказательств.
0: Транспорт.
1: Китайские власти усиливают контроль за автопроизводителями. Четыре министерства запустили годичную кампанию с внезапными проверками заводов. Причина – в слишком быстрой разработке новых моделей машин. Китайские компании создают их за 2 года. А с помощью искусственного интеллекта этот срок может сократиться до 18 месяцев. Регуляторы опасаются, что скорость разработки вредит безопасности и качеству моделей. В частности, предлагается увеличить обязательные дорожные испытания для новых транспортных средств.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ «НТК Скифский проект».
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: 7 сентября скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 12+.
1: Дорожное радио представляет.
2: Клима.
3: Мишель Клима.
2: Очень приятно, Мария.
3: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
5: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
3: Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В сентябре «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Плод ограничен. Подробности на город-дефис-мира.ру.
4: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.

0: 12+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: День рождения «Ашан». Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите «Ашаниться» по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный «Ашан Красная Птица» всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с «Ашан».
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио.

0: Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ «Энтокаскивский проектный декларат».
1: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
2: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неверно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался сезон снегопадов. Первый в этом году снег выпал на севере Чукотки. Правда, полноценного снежного покрова там пока не сформировалось. Скорее прошли дожди с мокрым снегом, отмечает РИА Новости. Снегопады наблюдались также на юге Красноярского края и на вершинах Притилецких гор Алтая. Сентябрьские снегопады синоптики прогнозируют также в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера.
0: Новый закон.
1: Получить участок под строительство собственного дома бесплатно – такая возможность может появиться у россиян в ближайшее время. Министерство строительства разрабатывает программу, по которой гражданам будут свободно выдавать землю при условии, что те построят и зарегистрируют дом в течение 3 лет. Как пояснил замминистра Никита Стасишин, ведомство вместе с регионами планирует обеспечивать участки дорогами и электричеством.
0: Образование.
1: Учителя начальных классов смогут выиграть крупный грант. Всероссийский проект «Вклад в поколение» от ТБанка открыл прием заявок для педагогов младшей школы. Этой инициативе уже 4 года, однако раньше в ней участвовали только преподаватели точных наук. В новом сезоне шанс заявить о себе появился и у учителей начальных классов со стажем от 1 года. Заполнить анкету можно на сайте проекта до 31 октября.
0: Туризм.
1: Россияне предпочитают разные регионы для путешествий в зависимости от целей поездок. Для красивой природы и новых впечатлений выбирают Кавказ, Дальний Восток, Сибирь и Русский Север, выяснили в сервисе «Путешествий Туту». Для культурного отдыха туристы чаще всего едут в Петербург, по городам Золотого кольца и в Калининград. Байкал и Алтай аналитики отдельно выделили как регионы, сочетающие уникальную природу с развитой инфраструктурой.
0: Транспорт.
1: Автомобильный рынок России в августе показал снижение впервые за 7 месяцев. Продажи новых легковых машин оказались на 6,5% ниже по сравнению с данными годичной давности. Зато продажи автомашин российской сборки за год прибавили 8%. По подсчетам аналитического агентства «Автостат», салоны продали в минувшем месяце порядка 114 тысяч авто. Абсолютный лидер среди моделей по-прежнему «Лада Гранта», также в пятерке самых популярных машин «ХВЛ», «Теннет», «Джили» и «Чинган». Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: они. Я лучше пережду.
1: Реклама. Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: 12+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Мотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.

0: 12+.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям... вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
9: Дорожное радио представляет.
10: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
9: Продолжение пушистого кинохита.
10: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
9: Мой папа медведь 2. В кино с 3 сентября. 6+.
2: Дорожное радио.

дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

мужиков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
3: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о бездорожье для городского водителя. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Можно ли преодолеть бездорожье на обычной легковушке? Мировые специалисты и уж тем более российские водители уверенно отвечают «да» и дают свои рекомендации. К примеру, при движении по ухабистой дороге старайтесь поддерживать такую скорость, чтобы не начиналась раскачка. Когда в подвеске наступит резонанс, наверняка приложитесь днищем о безобидную кочку. Гасите раскачку своевременным притормаживанием. Или, например, колея. Если она слишком глубока для вашего автомобиля, попробуйте двигаться по ее гребню, пропуская канаву между колес. Теперь поперечные рвы и бугры. Их лучше проходить под углом к препятствию. Это позволит свести к минимуму продольную раскачку автомобиля. Скорость прохождения при этом должна быть минимальной и равномерной. И, наконец, самое главное, перед преодолением препятствий следует трезво оценить возможности автомобиля. Наш основной минус – малая геометрическая проходимость. А вот песчаные участки лучше проходить сходу. Иногда бывает полезно понизить вдвое давление в колесах, увеличив тем самым площадь контакта. Но потом не забыть подкачать колеса до рабочего давления. Двигаясь по скользкой грунтовке, вспомните свои навыки движения по голому льду. Отдельную опасность представляют собой лужи с неизвестной глубиной. Полезно помнить, что пропитанная дождем безобидная лужайка может стать ловушкой даже для стоящего автомобиля. Так, заехали на травку, вроде бы без проблем, но через час вдруг обнаружили, что машина провалилась почти на полколеса. Другими словами, всегда думайте, где, когда и зачем вы хотите остановиться. И сможете ли потом тронуться. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Жить хорошо, а с танцами по-русски. Жить еще лучше.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался дополнительный период ЕГЭ. В пятницу выпускники сдавали русский язык. 8 сентября проведут ЕГЭ по математике базового уровня. Результаты итоговых испытаний по русскому языку станут известны не позднее 15 сентября, по математике до 22 числа. Те, кто не справится в основные сроки, смогут снова попробовать 25 сентября. Всего на пересдачу ЕГЭ зарегистрировались около 6 тысяч человек по всей стране. Китайские власти усиливают контроль за автопроизводителями. 4 министерства запустили годичную кампанию с внезапными проверками заводов. Причина в слишком быстрой разработке новых моделей машин. Китайские компании создают их за 2 года. А с помощью искусственного интеллекта этот срок может сократиться до 18 месяцев. Регуляторы опасаются, что скорость разработки вредит безопасности и качеству моделей. В частности, предлагается увеличить обязательные дорожные испытания для новых транспортных средств.
0: Футбол.
1: Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на сентябрьские сборы. В список из 38 игроков вошли игроки из зарубежных клубов. Матвей Сафонов из ПСЖ, Александр Головин из Монако, Арсен Захарян, выступающий за Реал Сосьедад, и Алексей Батраков, недавно перешедший в Галатасарай из Локомотива. Футбольные сборы начнутся 21 сентября, а 29 числа на Казань-арене подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч со сборной Ирана. Россияне все чаще приходят в торговые центры за продуктами и алкоголем, а не за одеждой и техникой. За год доля расходов посетителей крупных ТЦ на продовольственные магазины выросла на 2 процентных пункта до 24%. При этом траты в ресторанах, магазинах одежды и электроники сократились. Это снижает арендные доходы торговых центров, так как продуктовые магазины платят арендодателям меньше, чем торговые точки одежды и электроники, отмечает газета «Коммерсант» со ссылкой на аналитику Сбериндекса.
0: Транспорт.
1: Авиакомпания Air Tanzania приостановила прямые перелеты в Россию с 4 по 7 сентября. Причиной танзанийский авиаперевозчик назвал оценку рисков на маршруте. С понедельника рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой будут возобновлены. В компании уточнили, что дополнительно оценили риски совместно с профильными ведомствами и признали маршрут безопасным. Добавлю, что Air Tanzania запустила прямые рейсы в Москву в минувшем июле, восстановив авиасообщение, нарушенное 5 лет назад пандемией коронавируса.
0: Новости на Дорожном радио.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля автотрейд и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.

0: 12+.
1: Дорожное радио представляет.
2: Клима.
3: Мишель Климон.
2: Очень приятно, Мария.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
5: Из-за вас.
2: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
6: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

Так вот каждую ночь коротаю, завтра снова с любимой до звезд простою.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: 12+.
1: Пятый канал представляет: Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера завтра в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио.
1: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

0: радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святой

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.